3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 64%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Открыта первая в Брянске умная спортивная площадка. В Бежецком районе рядом со спортшколой «Торпеда» доступна территория, где горожане могут играть в футбол, баскетбол и волейбол. Спортзона на свежем воздухе работает без перерыва и выходных. На объекте разместили современные тренажеры, универсальную игровую зону, трибуны и травмобезопасное покрытие. Особенности площадки – это наличие QR-кодов на снарядах, которые подскажут, как правильно выполнять то или иное упражнение. Кстати, за вандалами, если таковые найдутся, присмотрят не только сами спортсмены, но и современные видеокамеры. В Брянской области проходит всероссийский марафон служения, представляющий успешные практики муниципальных сотрудников. Проект «Спорт. Лучшая реабилитация для участников специальной военной операции» вошел в число 200 лучших работ всероссийской муниципальной премии. Благодаря этой инициативе в Карачеве развивается адаптивный спорт. Напомню, в 2024 году была организована секция волейбола «Сидя» для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которую посещают в настоящее время 23 человека. В прошлом году открылись направления по стрельбе из лука и спортивному метанию ножей, объединив 28 участников. По оценке автора проекта, физические нагрузки способствуют реабилитации ветеранов спецоперации на Украине. Занятия помогают им восстановить здоровье, обрести уверенность, почувствовать поддержку общества и, конечно же, вернуться к полноценной активной жизни. Ветеран спорта Надежда Ивановна Ячменева из Клетни выступила на спартакиаде пенсионеров в Пензе, где спортсмены серебряного возраста вступили за победу сразу в 9 дисциплинах. Среди них сдача нормативов ГТО, настольный теннис, шахматы, меткость и эстафета. Особенно успешным для Надежды Ивановны стал забег на 1000 метров. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 26 секунд. Этот результат вошел в тридцатку сильнейших и принес команде ценные победные очки. Отрадно, всего месяцем ранее на областных соревнованиях она показала отличный результат на дистанции в 500 метров. Это расстояние Надежда Ячменева преодолела за 1 минуту 59 секунд. Сама спортсменка является обладательницей золотого знака ГТО и довольна результатом, но темпы снижать не собирается. Надежда Ячменева каждый день начинает с 40-минутной зарядки, а 3 раза в неделю бегает по 4 километра. Брянский баскетбольный клуб «Десна» усилился форвардом Александром Мальцевым. 24-летний воспитанник петербургской школы и, кстати, сын известного игрока и тренера Андрея Мальцева, а Мальцев-старший ранее тренировал клуб «Химки», в котором Александр начинал свою карьеру, наибольшего успеха молодой спортсмен добился в системе ЦСКА. С армейцами Александр стал чемпионом единой молодежной лиги. Сезон 25-26 года Александр Мальцев провел в Магнитогорском «Металлурге». Напомню, брянский баскетбольный клуб «Десна» впервые в своей истории выступит в чемпионате Суперлиги. Это большое достижение для брянского баскетбола. Сейчас идет подготовка к чемпионату. Первый матч «Десна» проведет на своей площадке против «Югры» и «Сургута», а игра запланирована на 2 октября. Трехкратный олимпийский чемпион из Брянской области Александр Бульшунов рассказал о том, как ему удалось преодолеть страх перед испытанием в шоу «Титаны», участником которого он является. Напомню, «Титаны» — это экстремальное спортивное реалити-шоу, где участники проходят испытания по заданиям, придуманным для них нейросетью. На площадке необходимо в любом испытании подстроиться, найти какие-то выгодные позиции и правильно все сделать. Поэтому, как отмечает Сан Саныч, с головой необходимо подходить к каждому преодолению. Как и любой другой человек, прославленный лыжник не лишен страха, которым он причислил вероятность получения травмы, которую допустить сейчас никак нельзя, особенно когда на носу лыжный сезон. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио твоего города. 3-2 радио. С праздником, любимый город. Твое 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 64%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 64%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах. Как отметил глава государства, в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, каждый гражданин России сможет реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результат выборов подтвердил зрелость и стойкость российского общества.
3: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Дорогие друзья, прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
2: Напомню, в бюллетене значится 10 партий. «Единая Россия», «ЛДПР», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», «КПРФ», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Новые люди». Всего состоится более 2000 кампаний различного уровня. Владимир Путин ранее подчеркнул значимость предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва как важнейшего внутриполитического события в стране. Брянщина отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Целый ряд торжественных мероприятий состоится во всех районах Брянской области и областном центре. Традиционно основным днем празднования является 17 сентября, день освобождения города Брянска. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: годы немецкой оккупации стали суровым испытанием, выпавшим на долю народа, но жители Брянского края не покорились врагу. Наши земляки вступили в ряды Красной Армии, ушли в партизанские отряды и подполье. Проявляя стойкость и мужество, сделали все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Подвиги брянских партизан и подпольщиков, тружеников тыла, навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. А память о героизме земляков будет вечно жить в наших сердцах. Глава региона подчеркнул: сегодня наши защитники вновь отстаивают независимость и национальные интересы государства. Сплоченность, поддержка и помощь помогут участникам спецоперации на Украине быстрее одержать победу. 15 центров движения первых откроют в Брянской области в сентябре. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, современные площадки, которые станут местами притяжения для детей и молодежи, открываются в рамках регионального проекта «Флагманы возможностей». Глава региона сообщил, культурно-образовательные пространства появятся в Брянской и Клинцах, а также на Лазыбкове, Фокино, в Брасовском, Дядьковском, Жирятинском и Злынковском районах, а также в Климовском, Камальчском, Погарском, Суражском муниципалитетах, в Трубчевском и Уническом районах. По словам Егора Ковальчука, каждый центр — это не просто помещение с новой мебелью и техникой. Это условия для культуры и спорта, а также дополнительного образования молодежи. Здесь будут проходить интеллектуальные турниры, мастер-классы, творческие вечера, патриотические часы, а также новогодние марафоны и интерактивные лаборатории. Минпромторг планирует сохранить объем государственного финансирования производителей сельскохозяйственной техники в следующем году на уровне не ниже текущих показателей. Ведомство совместно с Минсельхозом рассчитывает на поддержку Минфина для реализации национального проекта, целью которого является кратное увеличение доли отечественных машин на внутреннем рынке к 2030 году. Стабильные выплаты, включая выделенные на нынешний год 10 миллиардов рублей в рамках программы субсидирования, направлены на ускоренное обновление парка агропромышленного комплекса России. Официальный курс американского доллара — 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты — 97 рублей 13 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе, вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

я отвесил, но сейчас все восстали против нас, будто дышать им не дает. Чужое счастье нынче на родной земле стало тесно ей и мне, солнечный день и при луне.

синих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел. С кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне сказывал день.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 22. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 37%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Запах разложения в комнате моей. Я сижу на стуле, думаю о ней, о той, что обошлась со мной так нехорошо.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Серия рабочих поездок Егора Ковальчука по муниципалитетам Брянской области вышла на финишную прямую. Временно исполняющий обязанности губернатора заявил о намерении лично посетить все территории региона, включая приграничные. В поездках руководитель области посещал предприятия, школы, библиотеки, спортивные объекты и общественные пространства, а также встречался с жителями. Одним из постоянных направлений стал живой диалог. Сегодня можно смело говорить и о конкретных примерах уже выполненных поручений. Так, в Карачеве после осмотра пострадавшей от обстрела школы номер 4 к новому учебному году был обновлен фасад, крыши и окна, а в других муниципалитетах продолжились дорожные и коммунальные работы. В Рогнединском районе внимание уделили не только текущим вопросам, но и сохранению исторической памяти. В Выгонщическом районе среди инициатив жителей прозвучали предложения о строительстве бассейна, новой школы и музея партизанской славы. Эти вопросы были взяты в работу. Важнейшим решением также стало расширение режима свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Первые проекты уже заявлены. По данным правительства, в регионе планируется реализация 7 новых инвестпроектов общей стоимостью более 18 миллиардов рублей с созданием 700 рабочих мест. В Брянской области продолжается реализация масштабной задачи модернизации автомобильных дорог. В областном центре высокой степени готовности ремонт сразу нескольких городских магистралей. Всего в рамках программы в порядок должны привести 44 улицы, а на капитальный ремонт Брянску направлено более миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из объектов является улица Спартаковская протяженностью порядка 2,5 километров. Здесь работы начались после заключения контракта еще в мае, а завершить планируют к концу сентября. На улице уже обновили верхний слой дорожного покрытия и обустроили тротуар. Кроме того, появилась новая разметка, дорожные знаки и пешеходное ограждение. Особое внимание уделили водоотведению. Подрядчик завершает прокладку труб ливневой канализации, которая должна устранить давнюю проблему с застоем дождевой воды. Новые остановки будут выполнены в едином формате. Светло-бежевые конструкции оснастят скамейками, остеклением и освещением. Полностью завершить работы на Спартаковской и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца месяца. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова к любым переговорам по Украине. При этом Москва не будет выстраивать политику на надеждах на оппозицию в Европейском Союзе. Отмечается, в некоторых европейских странах в настоящее время происходят кадровые перестановки, и это может повлиять на тональность будущих контактов. Однако окончательное решение о том, принимать ли предложение всерьез, будут приниматься исключительно исходя из национальных интересов Российской Федерации. Напомню, ранее в дипломатическом ведомстве подчеркнули, Москва сохраняет готовность к диалогу с Брюсселем, но лишь при одном условии, если европейские политики начнут выдвигать конструктивные и реалистичные предложения. В противном случае любые разговоры попросту теряют смысл. Владимир Путин не раз акцентировал, российские власти видят и осознают проблемы и реагируют на них. Будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность страны и граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Центробанк ожидает повышения инфляции из-за индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг в границе ранее прогнозируемого уровня 7%. Напомню, обычная индексация тарифов производится с 1 июля, но в нынешнем году правительство отсрочило ее на 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 22%. Отмечается, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Добавлю, Федеральная антимонопольная служба за последние два года обнаружила порядка 100 миллиардов рублей переплат за ЖКХ. Правительство России выступило с поручением надзорному ведомству продумать меры против нарушения в тарифной сфере. Напомню, ранее Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Праздником, любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Заполярный.

0: тебя.
1: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 22. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 37%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
14: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
15: 6+.
16: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
17: Ехали медведи?
18: На велосипеде.
17: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
19: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
20: Категория 0+.
21: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
22: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

и два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах. Как отметил глава государства, в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, каждый гражданин России сможет реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результат выборов подтвердил зрелость и стойкость российского общества.
3: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Дорогие друзья, прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
2: Напомню, в бюллетене значится 10 партий. «Единая Россия», «ЛДПР», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», «КПРФ», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Новые люди». Всего состоится более 2000 кампаний различного уровня. Владимир Путин ранее подчеркнул значимость предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва как важнейшего внутриполитического события в стране. Брянщина отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Целый ряд торжественных мероприятий состоится во всех районах Брянской области и областном центре. Традиционно основным днем празднования является 17 сентября, день освобождения города Брянска. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, годы немецкой оккупации стали суровым испытанием, выпавшим на долю народа, но жители Брянского края не покорились врагу. Наши земляки вступили в ряды Красной Армии, ушли в партизанские отряды и подполье. Проявляя стойкость и мужество, сделали все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Подвиги брянских партизан и подпольщиков, тружеников тыла, навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. А память о героизме земляков будет вечно жить в наших сердцах. Глава региона подчеркнул, сегодня наши защитники вновь отстаивают независимость и национальные интересы государства. Сплоченность, поддержка и помощь помогут участникам спецоперации на Украине быстрее одержать победу. 15 центров движения первых откроют в Брянской области в сентябре. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, современные площадки, которые станут местами притяжения для детей и молодежи, открываются в рамках регионального проекта «Флагманы возможностей». Глава региона сообщил, культурно-образовательные пространства появятся в Брянской и Клинцах, а также на Лазыбкове, Фокино, в Брасовском, Дядьковском, Жирятинском и Злынковском районах, а также в Климовском, Камальчском, Погарском, Суражском муниципалитетах, в Трубчевском и Уническом районах. По словам Егора Ковальчука, каждый центр — это не просто помещение с новой мебелью и техникой. Это условия для культуры и спорта, а также дополнительного образования молодежи. Здесь будут проходить интеллектуальные турниры, мастер-классы, творческие вечера, патриотические часы, а также новогодние марафоны и интерактивные лаборатории. Минпромторг планирует сохранить объем государственного финансирования производителей сельскохозяйственной техники в следующем году на уровне не ниже текущих показателей. Ведомство совместно с Минсельхозом рассчитывает на поддержку Минфина для реализации национального проекта, целью которого является кратное увеличение доли отечественных машин на внутреннем рынке к 2030 году. Стабильные выплаты, включая выделенные на нынешний год 10 миллиардов рублей в рамках программы субсидирования, направлены на ускоренное обновление парка агропромышленного комплекса России. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Корчмар, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
13: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
14: Ехали медведи?
15: На велосипеде?
14: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
16: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых. Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
14: Категория 0+. Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
17: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
18: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3.2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. До 27 сентября в городском выставочном зале будет проходить отчетная юбилейная выставка, которая объединила в себе профессиональных мастеров изобразительного искусства. Выставка посвящена Дню освобождения города Брянска. Экспозиция вместит более 120 произведений от 50 авторов и представит все разнообразие изобразительного творчества. Живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное, народное, храмовое и монументальное искусство в широком жанровом диапазоне. От сюжетно-тематической картины, портретов до натюрмортов и пейзажей, в которых будет отражена красота окружающего нас мира, природа и культура брянщины. Среди участников выставки как молодые художники, вступившие в союз в последнее время, так и мастера, представлявшие Содружество в годы его первых и последующих крупных успехов. Брянские художники успешно выставлялись на зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных выставках. За большой вклад в развитие изобразительного искусства, активную творческую деятельность и мастерство более 30 членов брянской организации удостоены почетных званий. В настоящее время в состав организации входят 65 профессиональных художников, живописцев, скульпторов, прикладников и искусствоведов. Знаковыми работами, украшающими наш город, стали мозаичные панно на кургане Бессмертия, фасаде Дома связи, фасаде областной детской больницы, также рельеф на Доме быта, монумент советскому солдату-освободителю, аллея героев в Карачеве, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, памятник святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади, скульптурная композиция «Паровозная бригада» на вокзале Брянск-1 и композиция для мемориального комплекса «Хацун». Значительная часть произведений – это дань памяти тем, кто стоял на страже родной земли во все времена. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: два радио. С праздником, любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
7: Категория 0+. Эй, води. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Знаешь, бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне, как камень, спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но с изнанки скребет.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода, крылья расправь и трогай на желтый.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 22. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 37%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Политическая реклама.
2: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
3: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама. Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Вот, платье надела красное, же. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев. То есть, вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля. Ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло. Помимо этого, град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорирование безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта. Но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: праздником. Любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи.
9: На велосипеде.
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
14: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди. Баламутили в душе лихаря. Пивот ведь никто не видел. Вот и ведь никто не ведал.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 22. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 37%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Серия рабочих поездок Егора Ковальчука по муниципалитетам Брянской области вышла на финишную прямую. Временно исполняющий обязанности губернатора заявил о намерении лично посетить все территории региона, включая приграничные. В поездках руководитель области посещал предприятия, школы, библиотеки, спортивные объекты и общественные пространства, а также встречался с жителями. Одним из постоянных направлений стал живой диалог. Сегодня можно смело говорить и о конкретных примерах уже выполненных поручений. Так, в Карачеве после осмотра пострадавшей от обстрела школы номер 4 к новому учебному году был обновлен фасад, крыши и окна, а в других муниципалитетах продолжились дорожные и коммунальные работы. В Рогнединском районе внимание уделили не только текущим вопросам, но и сохранению исторической памяти. В Выгонщическом районе среди инициатив жителей прозвучали предложения о строительстве бассейна, новой школы и музея партизанской славы. Эти вопросы были взяты в работу. Важнейшим решением также стало расширение режима свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Первые проекты уже заявлены. По данным правительства, в регионе планируется реализация 7 новых инвестпроектов общей стоимостью более 18 миллиардов рублей с созданием 700 рабочих мест. В Брянской области продолжается реализация масштабной задачи модернизации автомобильных дорог. В областном центре высокой степени готовности ремонт сразу нескольких городских магистралей. Всего в рамках программы в порядок должны привести 44 улицы, а на капитальный ремонт Брянску направлено более миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из объектов является улица Спартаковская протяженностью порядка 2,5 километров. Здесь работы начались после заключения контракта еще в мае, а завершить планируют к концу сентября. На улице уже обновили верхний слой дорожного покрытия и обустроили тротуар. Кроме того, появилась новая разметка, дорожные знаки и пешеходное ограждение. Особое внимание уделили водоотведению. Подрядчик завершает прокладку труб ливневой канализации, которая должна устранить давнюю проблему с застоем дождевой воды. Новые остановки будут выполнены в едином формате. Светло-бежевые конструкции оснастят скамейками, остеклением и освещением. Полностью завершить работы на Спартаковской и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца месяца. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова к любым переговорам по Украине. При этом Москва не будет выстраивать политику на надеждах на оппозицию в Европейском Союзе. Отмечается, в некоторых европейских странах в настоящее время происходят кадровые перестановки, и это может повлиять на тональность будущих контактов. Однако окончательное решение о том, принимать ли предложения всерьез, будут приниматься исключительно исходя из национальных интересов Российской Федерации. Напомню, ранее в дипломатическом ведомстве подчеркнули, Москва сохраняет готовность к диалогу с Брюсселем, но лишь при одном условии, если европейские политики начнут выдвигать конструктивные и реалистичные предложения. В противном случае любые разговоры попросту теряют смысл. Владимир Путин не раз акцентировал, российские власти видят и осознают проблемы и реагируют на них. Будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность страны и граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Центробанк ожидает повышения инфляции из-за индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг к границе ранее прогнозируемого уровня 7%. Напомню, обычная индексация тарифов производится с 1 июля, но в нынешнем году правительство отсрочило ее на 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 22%. Отмечается, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Добавлю, Федеральная антимонопольная служба за последние два года обнаружила порядка 100 миллиардов рублей переплат за ЖКХ. Правительство России выступило с поручением надзорному ведомству продумать меры против нарушения в тарифной сфере. Напомню, ранее Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Официальный курс американского доллара 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты 97 рублей 13 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: Любимый город. Твое 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. С праздником, любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 22. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 37%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио. Брянские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Открыта первая в Брянске умная спортивная площадка. В Бежецком районе рядом со спортшколой «Торпеда» доступна территория, где горожане могут играть в футбол, баскетбол и волейбол. Спортзона на свежем воздухе работает без перерыва и выходных. На объекте разместили современные тренажеры, универсальную игровую зону, трибуны и травмобезопасное покрытие. Особенности площадки – это наличие QR-кодов на снарядах, которые подскажут, как правильно выполнять то или иное упражнение. Кстати, за вандалами, если таковые найдутся, присмотрят не только сами спортсмены, но и современные видеокамеры. В Брянской области проходит всероссийский марафон служения, представляющий успешные практики муниципальных сотрудников. Проект «Спорт. Лучшая реабилитация для участников специальной военной операции» вошел в число

0: 200 лучших работ Всероссийской муниципальной премии. Благодаря этой инициативе в Карачаеве развивается адаптивный спорт. Напомню, в 2024 году была организована секция волейбола «Сидя» для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которую посещают в настоящее время 23 человека. В прошлом году открылись направления по стрельбе из лука и спортивному метанию ножей, объединившие 28 участников. По оценке автора проекта, физические нагрузки способствуют реабилитации ветеранов спецоперации на Украине. Занятия помогают им восстановить здоровье, обрести уверенность, почувствовать поддержку общества и, конечно же, вернуться к полноценной активной жизни. Ветеран спорта Надежда Ивановна Ячменева из Клетни выступила на спартакиаде пенсионеров в Пензе, где спортсмены серебряного возраста вступили за победу сразу в 9 дисциплинах. Среди них сдача нормативов ГТО, настольный теннис, шахматы, меткость и эстафета. Особенно успешным для Надежды Ивановны стал забег на 1000 метров. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 26 секунд. Этот результат вошел в тридцатку сильнейших и принес команде ценные победные очки. Отрадно, всего месяцем ранее на областных соревнованиях она показала отличный результат на дистанции в 500 метров. Это расстояние Надежда Ячменева преодолела за 1 минуту 59 секунд. Сама спортсменка является обладательницей золотого знака ГТО и довольна результатом, но темпы снижать не собирается. Надежда Ячменева каждый день начинает 40-минутные зарядки, а 3 раза в неделю бегает по 4 километра. Брянский баскетбольный клуб «Десна» усилился форвардом Александром Мальцевым. 24-летний воспитанник петербургской школы и, кстати, сын известного игрока и тренера Андрея Мальцева, а Мальцев-старший ранее тренировал клуб «Химки», в котором Александр начинал свою карьеру, наибольшего успеха молодой спортсмен добился в системе ЦСКА. С армейцами Александр стал чемпионом единой молодежной лиги. Сезон 25-26 года Александр Мальцев провел в магнитогорском «Металлурге». Напомню, брянский баскетбольный клуб «Десна» впервые в своей истории выступит в чемпионате Суперлиги. Это большое достижение для брянского баскетбола. Сейчас идет подготовка к чемпионату. Первый матч «Десна» проведет на своей площадке против «Югры» и «Сургута», а игра запланирована на 2 октября. Трехкратный олимпийский чемпион из Брянской области Александр Бульшунов рассказал о том, как ему удалось преодолеть страх перед испытанием в шоу «Титаны», участником которого он является. Напомню, «Титаны» — это экстремальное спортивное реалити-шоу, где участники проходят испытания по заданиям, придуманным для них нейросетью. На площадке необходимо в любом испытании подстроиться, найти какие-то выгодные позиции и правильно все сделать. Поэтому, как отмечает Сан Саныч, с головой необходимо подходить к каждому преодолению. Как и любой другой человек, прославленный лыжник не лишен страха, которым он причислил вероятность получения травмы, которую допустить сейчас никак нельзя, особенно когда на носу лыжный сезон. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио!
2: Я здесь не был.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. С праздником. С праздником, любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Политическая реклама.
1: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним. Вместе работаем. Вместе растем. Вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
2: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
11: Потому что люди важнее любых ограничений.
10: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
12: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
3: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
0: Политическая реклама.
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
13: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
2: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Я устала. разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
14: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
9: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
15: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу, потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
2: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
16: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
9: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Это была политическая реклама.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
17: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
17: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
18: 30 сентября. ДК БМЗ.
1: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
19: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
20: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
21: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
22: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри.
10: Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
22: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 22. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 37%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
23: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Лазурбония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Торжества по случаю 83-й годовщины освобождения Брянщины объединили сегодня ветеранов, молодежь, школьников, жителей районов и представителей администрации. Собравшиеся воздавали почести освободителям и выражали благодарность ветеранам. Жители собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто в далеком 1943-м освобождал партизанский край. Ветераны, молодежь и жители Брянщины почтили память павших минуты молчания. В тишине особо остро чувствовалось, насколько важна эта дата для людей. Торжественный митинг прошел у памятника

0: памятника на трассе М3. Отмечу, это первый в Советском Союзе памятник воинам-водителям, посвященный павшим на дорогах войны. Очень символично, что новое время, новая история рождает и новых героев. Во время митинга, прошедшего возле 72-й школы, прозвучали имена 15 брянских героев, в честь которых появилась аллея героев. Участники почтили их память, минуты молчания и возложили цветы. В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел возможность выделения средств на приобретение нескольких десятков передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям дополнительно проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянщины. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября нынешнего года. Параллельно в России действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января следующего года. По мнению участников рынка, ограничение помогает держать внутренние поставки стабильными, хотя независимые АЗС по-прежнему испытывают нехватку. Отмечается, дизтопливо на автозаправочных станциях сейчас продается почти без перебоев, в том числе благодаря запрету на экспорт. Между тем, мировой топливный кризис развивается по наихудшему сценарию. Так и незапущенные недели назад после атак беспилотников саудовский нефтепровод «Восток-Запад», который использовался как маршрут экспорта нефти в обход Армузского пролива, приведет к снижению экспорта нефти из стран Персидского залива еще на 5 миллионов баррелей в сутки. Число автомобильных брендов в России за 6 лет выросло вдвое. Если в 2020 году на рынке было представлено 57 брендов, то в нынешнем этот показатель превысил 120. Количество доступных моделей за это время тоже увеличилось. Сейчас их около 900, хотя 5 лет назад моделей было менее 500. Среди основных причин аналитики называют экспансию китайских производителей, появление новых российских марок и альтернативный импорт. Отмечается, несмотря на все разнообразие, машины стали сильно дороже. При этом число самих автосалонов почти не меняется. По данным Автостата, в начале года в России работало около 3000 дилерских центров. Один салон сейчас зачастую представляет собой сразу несколько автомобильных марок. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Сейчас в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра, ртутного столба ветер южный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет. С праздником, любимый город! Твое 3.2 Радио!

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: тобой.
1: «3-2 радио» представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. С праздником! С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 50%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
8: Категория 0+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя? Постоянно

0: ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на все кругу наложил свое проклятие.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев. То есть, вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля. Ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло. Помимо этого, град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев – это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируют

0: На территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорированием безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
1: Автомобильные факты.
0: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта, но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой! С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио!

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Политическая реклама.
3: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: праздников. Любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 50%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Эльшман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Челябинске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянщина отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Целый ряд торжественных мероприятий состоится во всех районах Брянской области и областном центре. Традиционно основным днем празднования является 17 сентября, день освобождения города Брянска. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, годы немецкой оккупации стали суровым испытанием, выпавшим на долю народа, но жители Брянского края не покорились врагу. Наши земляки вступили в ряды Красной армии, ушли в партизанские отряды и подполье. Проявляя стойкость и мужество, сделали все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Подвиги брянских партизан и подпольщиков, тружеников тыла, навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. А память о героизме земляков будет вечно жить в наших сердцах. Глава региона подчеркнул, сегодня наши защитники вновь отстаивают независимость и национальные интересы государства. Сплоченность, поддержка и помощь помогут участникам спецоперации на Украине быстрее одержать победу. Серия рабочих поездок Егора Ковальчука по муниципалитетам Брянской области вышла на финишную прямую. Временно исполняющий обязанности губернатора заявил о намерении лично посетить все территории региона, включая приграничные. В поездках руководитель области посещал предприятия, школы, библиотеки, спортивные объекты и общественные пространства, а также встречался с жителями. Одним из постоянных направлений стал живой диалог. Сегодня можно смело говорить и о конкретных примерах уже выполненных поручений. Так, в Карачеве после осмотра пострадавшей от обстрела школы номер 4 к новому учебному году был обновлен фасад, крыши и окна. А в других муниципалитетах продолжились дорожные и коммунальные работы. В Рогнединском районе внимание уделили не только текущим вопросам, но и сохранению исторической памяти. В Выгонческом районе среди инициатив жителей прозвучали предложения о строительстве

0: бассейна, новой школы и музея партизанской славы. Эти вопросы были взяты в работу. Важнейшим решением также стало расширение режима свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Первые проекты уже заявлены. По данным правительства, в регионе планируется реализация 7 новых инвестпроектов общей стоимостью более 18 миллиардов рублей с созданием 700 рабочих мест. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября нынешнего года. В настоящее время ограничения действуют до 30 сентября. Эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. В Минэнерго отмечают, данное решение было принято с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, а также запасов и динамики спроса. Временный запрет на экспорт дизельного топлива в России ввели еще в конце сентября прошлого года. Сначала он действовал только для трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В июле нынешнего года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц. Позднее дважды его продлевало. Исключение вводится для дизельного топлива, предусмотренного по международным соглашениям и гуманитарной поставке. Бренды российского агропромышленного комплекса и пищепрома вошли в сотню самых дорогих марок страны, лидером среди которых стала группа Черкизова с оценкой в 110 миллиардов рублей. Высокие позиции также заняли холдинги РусАгро и Мираторг, показавшие значительный прирост стоимости брендов на фоне высокой лояльности потребителей. Примечательным событием стал дебют в списке тепличной группы «Рост», чья капитализация марки подскочила почти на четверть, а также производитель удобрений «Фосагро», сразу занявшего 36-е место. Помимо аграрных гигантов, сотню лучших включены популярные потребительские торговые марки, такие как «Слобода», «Простоквашино» и «Фрутоняня». Методология исследования основывалась не на рыночной стоимости компании, а на анализе маркетинговой активности, помимо этого узнаваемости и качества управления брендом, что и позволило выделить наиболее влиятельных игроков продовольственного сектора. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 13 градусной отметки. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 Радио. До встречи в эфире.
1: С праздником, любимый город! Твое 3-2 Радио!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это страсть. Страсть. Это

0: Два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: праздникам любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48 732.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 50%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

грязно-зеленый гной трупного процесса вот стоит передо мной. Новая принцесса, душу надо брать в упор.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну, ладно, уже я поехал. Проводи меня. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну, ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 50%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио!
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах. Как отметил глава государства, в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, каждый гражданин России сможет реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результат выборов подтвердил зрелость и стойкость российского общества.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Дорогие друзья, прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
1: Напомню, в бюллетене значится 10 партий. Единая Россия, ЛДПР, Партия прямой демократии, Зеленые, Справедливая Россия, Родина, КПРФ, Партия пенсионеров, Коммунисты России, Новые люди. Всего состоится более 2000 кампаний различного уровня. Владимир Путин ранее подчеркнул значимость предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва как важнейшего внутриполитического события в стране. Торжества по случаю 83-й годовщины освобождения Брянщины объединили сегодня ветеранов, молодежь, школьников, жителей районов и представителей администрации. Собравшиеся воздавали почести освободителям и выражали благодарность ветеранам. Жители собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто в далеком 1943-м освобождал партизанский край. Ветераны, молодежь и жители Брянщины почтили память павших минуты молчания. В тишине особо остро чувствовалось, насколько важна эта дата для людей. Торжественный митинг прошел у памятника на трассе М3. Отмечу, это первый в Советском Союзе памятник воинам-водителям, посвященный павшим на дорогах войны. Очень символично, что новое время, новая история рождает и новых героев. Во время митинга, прошедшего возле 72-й школы, прозвучали имена 15 брянских героев, в честь которых появилась аллея героев. Участники почтили их память с минуты молчания и возложили цветы. В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел возможность выделения средств на приобретение нескольких десятков

0: передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям дополнительно проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянщины. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября нынешнего года. В настоящее время ограничение действует до 30 сентября. Эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. В Минэнерго отмечают, данное решение было принято с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, а также запасов и динамики спроса. Временный запрет на экспорт дизельного топлива в России ввели еще в конце сентября прошлого года. Сначала он действовал только для трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля нынешнего года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц. Позднее дважды его продлевало. Исключение вводится для дизельного топлива, предусмотренного по международным соглашениям и гуманитарной поставке. Завтра в Брянске погода не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 18-20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра. Ртутного столба ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет. С праздником, любимый город! Твое 3.2 Радио!

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
5: Категория 0+.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
8: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
7: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
8: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
7: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
9: 6+.
10: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
11: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. С праздником, любимый город. Твое 3-2 Радио.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 50%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев, то есть вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля, ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло, помимо этого град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорирование безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта. Но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
4: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333, код города 48-32.

Это страсть. Страсть. Это

0: страсть. Это рок. Реклама.
1: Ну, тьмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Zwei, drei, vier.

0: праздникам любимый город. Твое 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 50%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: И место для шага вперед.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, факторный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Ехали медведи?
10: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
12: Категория 0+.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
14: Не застелена постель. Утро не будет нас совсем.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Только имя твое.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянщина отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Целый ряд торжественных мероприятий состоится во всех районах Брянской области и областном центре. Традиционно основным днем празднования является 17 сентября, день освобождения города Брянска. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, годы немецкой оккупации стали суровым испытанием, выпавшим на долю народа, но жители Брянского края не покорились врагу. Наши земляки вступили в ряды Красной армии, ушли в партизанские отряды и подполье. Проявляя стойкость и мужество, сделали все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Подвиги брянских партизан и подпольщиков, тружеников тыла, навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. А память о героизме земляков будет вечно жить в наших сердцах. Глава региона подчеркнул, сегодня наши защитники вновь отстаивают независимость и национальные интересы государства. Сплоченность, поддержка и помощь помогут участникам спецоперации на Украине быстрее одержать победу. Серия рабочих поездок Егора Ковальчука по муниципалитетам Брянской области вышла на финишную прямую. Временно исполняющий обязанности губернатора заявил о намерении лично посетить все территории региона, включая приграничные. В поездках руководитель области посещал предприятия, школы, библиотеки, спортивные объекты и общественные пространства, а также встречался с жителями. Одним из постоянных направлений стал живой диалог. Сегодня можно смело говорить и о конкретных примерах уже выполненных поручений. Так, в Карачеве после осмотра пострадавшей от обстрела школы номер 4 к новому учебному году был обновлен фасад, крыши и окна. А в других муниципалитетах продолжились дорожные и коммунальные работы. В Рогнединском районе внимание уделили не только текущим вопросам, но и сохранению исторической памяти. В Выгонщическом районе среди инициатив жителей прозвучали предложения о строительстве бассейна, новой школы и музея партизанской славы. Эти вопросы были взяты в работу. Важнейшим решением также стало расширение режима свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Первые проекты уже заявлены. По данным правительства, в регионе планируется реализация 7 новых инвестпроектов общей стоимостью более 18 миллиардов рублей с созданием 700 рабочих мест. В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел возможность выделения средств на приобретение нескольких десятков передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям дополнительно проработать и решить совместно с Брянском Энерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянщины. 15 центров движения первых откроют в Брянской области в сентябре. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, современные площадки, которые станут местами притяжения для детей и молодежи, открываются в рамках регионального проекта «Флагманы возможностей». Глава региона сообщил, культурно-образовательные пространства появятся в Брянской и Клинцах, а также на Лазыбкове, Фокино, в Брасовском, Дядьковском, Жирятинском и Злынковском районах, а также в Климовском, Комарческом, Погарском, Суражском муниципалитетах, в Трубчевском и Уническом районах. По словам Егора Ковальчука, каждый центр – это не просто помещение с новой мебелью и техникой. Это условия для культуры и спорта, а также дополнительного образования молодежи. Здесь будут проходить интеллектуальные турниры, мастер-классы, творческие вечера, патриотические часы, а также новогодние марафоны и интерактивные лаборатории. Завтра в Брянске погода не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 18-20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Ехали медведи.
8: На велосипеде.
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: После 40. Пока жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

все не так, но по-прежнему все хорошо. Есть масса знакомых, есть бизнес с приставкой.

0: радио твоего города. Три-два радио. С праздником, любимый город. Твое три-два радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
0: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
1: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
4: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: стоимость расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: такой. Начинается покой.
1: Ники успешно выставлялись на зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных выставках. За большой вклад в развитие изобразительного искусства, активную творческую деятельность и мастерство более 30 членов Брянской организации удостоены почетных званий. В настоящее время в состав организации входят 65 профессиональных художников, живописцев, скульпторов, прикладников и искусствоведов. Знаковыми работами, украшающими наш город, стали мозаичные панно на кургане Бессмертия, фасаде Дома связи, фасаде областной детской больницы, также рельеф на Доме быта, монумент советскому солдату-освободителю, аллея героев в Карачеве, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, памятник святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади, скульптурная композиция «Паровозная бригада» на вокзале Брянск-1 и композиция для мемориального комплекса «Хацунь». Значительная часть произведений – это дань памяти тем, кто стоял на страже родной земли во все времена. Возрастное ограничение 6+.
2: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это с праздником, любимый город. Твое 3-2 радио.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Жизнь бывает разная. Для кого опасная, а кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В честь 83-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков на памятнике воинам-водителям прошел торжественный митинг. Подробности в репортаже Дмитрия Газина.
2: 90 квадратных метров и сотни экспонатов. В Брянске открылся музей героев спецоперации. Подробнее расскажу вам я, Наталья Водник.
3: На Партизанской поляне прошел большой патриотический молодежный фестиваль «Память без границ». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
4: Новые аудитории, малые сцены, концертный зал на 499 мест. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил обновленный учебный корпус Брянского областного колледжа искусств. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Политическая реклама.
6: Брянская область заслуживает губернатора, земляка и честного человека. Алексей Тимошков знает, как живет регион. Защита, гарантии, справедливость. Голосуйте за Тимошкова 18, 19 и 20 сентября.
7: Сегодня есть все возможности, чтобы люди жили благополучно и безопасно. Для этого надо реализовать разработанную КПРФ программу победы. Голосуй за КПРФ.
8: Голосуй за КПРФ, голосуй за Архицкого.
9: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
10: Брянская область – родина героев. Мы вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все приграничье в едином строю. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
5: Это была политическая реклама.
11: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: два радио. В Брянске 8 вечера. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах. Как отметил глава государства, в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, каждый гражданин России сможет реализовать свое конституционное право

0: что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Дорогие друзья, прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
1: Напомню, в бюллетене значится 10 партий. «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Новые люди». Всего состоится более 2000 кампаний различного уровня. Владимир Путин ранее подчеркнул значимость предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва как важнейшего внутриполитического события в стране. Торжества по случаю 83-й годовщины освобождения Брянщины объединили сегодня ветеранов, молодежь, школьников, жителей районов и представителей администрации. Собравшиеся воздавали почести освободителям и выражали благодарность ветеранам. Жители собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто в далеком 1943-м освобождал партизанский край. Ветераны, молодежь и жители Брянщины почтили память павших минуты молчания. В тишине особо остро чувствовалось, насколько важна эта дата для людей. Торжественный митинг прошел у памятника на трассе М3. Отмечу, это первый в Советском Союзе памятник воинам-водителям, посвященный павшим на дорогах войны. Очень символично, что новое время, новая история рождает и новых героев. Во время митинга, прошедшего возле 72-й школы, прозвучали имена 15 брянских героев, в честь которых появилась аллея героев. Участники почтили их память, минуты молчания и возложили цветы. В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел возможность выделения средств на приобретение нескольких десятков передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям дополнительно проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянщины. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября нынешнего года. В настоящее время ограничения действуют до 30 сентября. Эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. В Минэнерго отмечают, данное решение было принято с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, а также запасов и динамики спроса. Временный запрет на экспорт дизельного топлива в России ввели еще в конце сентября прошлого года. Сначала он действовал только для трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля нынешнего года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц. Позднее дважды его продлевало. Исключение вводится для дизельного топлива, предусмотренного по международным соглашениям и гуманитарной поставке. Завтра в Брянске погода не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 18-20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет. С праздником! С праздником, любимый город! Твое 3.2 Радио!

0: праздникам любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Осень в аэропарке – это не про дожди.
4: Это про тепло, которое мы носим внутри.
3: Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В честь 83-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков на памятнике воинам-водителям прошел торжественный митинг. Подробности в репортаже Дмитрия Газина.
2: 90 квадратных метров и сотни экспонатов. В Брянске открылся музей героев спецоперации. Подробнее расскажу вам я, Наталья Водник.
3: На Партизанской поляне прошел большой патриотический молодежный фестиваль «Память без границ». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
4: Новые аудитории, малые сцены, концертный зал на 499 мест. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил обновленный учебный корпус Брянского областного колледжа искусств. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
6: И место для шага вперед.
7: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.

0: Ездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорирование безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
1: Автомобильные факты.
0: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений — увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта.

0: сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой! С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди не до...

0: ваших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября.
0: ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: праздников. Любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи, партнеры компании «Этажи», оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
4: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
5: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
6: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
5: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
9: Реклама. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
12: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
13: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
12: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
13: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
14: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
15: 6+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянщина отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Целый ряд торжественных мероприятий состоится во всех районах Брянской области и областном центре. Традиционно основным днем празднования является 17 сентября, день освобождения города Брянска. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, годы немецкой оккупации стали суровым испытанием, выпавшим на долю народа, но жители Брянского края не покорились врагу. Наши земляки вступили в ряды Красной армии, ушли в партизанские отряды и подполье. Проявляя стойкость и мужество, сделали все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Подвиги брянских партизан и подпольщиков, тружеников тыла, навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. А память о героизме земляков будет вечно жить в наших сердцах. Глава региона подчеркнул, сегодня наши защитники вновь отстаивают независимость и национальные интересы государства. Сплоченность, поддержка и помощь помогут участникам спецоперации на Украине быстрее одержать победу. Серия рабочих поездок Егора Ковальчука по муниципалитетам Брянской области вышла на финишную прямую. Временно исполняющий обязанности губернатора заявил о намерении лично посетить все

0: а не исторической памяти. В Выгонческом районе среди инициатив жителей прозвучали предложения о строительстве бассейна, новой школы и музея партизанской славы. Эти вопросы были взяты в работу. Важнейшим решением также стало расширение режима свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Первые проекты уже заявлены. По данным правительства, в регионе планируется реализация 7 новых инвестпроектов общей стоимостью более 18 миллиардов рублей с созданием 700 рабочих мест. В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел возможность выделения средств на приобретение нескольких десятков передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям дополнительно проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянщины. 15 центров движения первых откроют в Брянской области в сентябре. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, современные площадки, которые станут местами притяжения для детей и молодежи, открываются в рамках регионального проекта «Флагманы возможностей». Глава региона сообщил, культурно-образовательные пространства появятся в Брянской Клинцах, а также на Лазыбкове, Фокино, в Брасовском, Дядьковском, Жирятинском и Злынковском районах, а также в Климовском, Камальчском, Погарском, Суражском муниципалитетах, в Трубчевском и Уничском районах. По словам Егора Ковальчука, каждый центр — это не просто помещение с новой мебелью и техникой. Это условия для культуры и спорта, а также дополнительного образования молодежи. Здесь будут проходить интеллектуальные турниры, мастер-классы, творческие вечера, патриотические часы, а также новогодние марафоны и интерактивные лаборатории. Завтра в Брянске погода не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 18-20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: С праздником, любимый город! Твое 3.2 Радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. Три-два радио. С праздником, любимый город. Твое три-два радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. С праздником. С праздником, любимый город. Твое три-два радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
1: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: это пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев. То есть, вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется,

0: других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорированием безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
1: Автомобильные факты.
0: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех,

0: в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта, но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!

0: два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. С праздником! С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Ветер раскачивай деревья снова. Мне нравится это и кажется новой. Такая картина, где воздух и тина.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, я

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, возможен дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Влажность 85%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Битва радио.
1: Дай мне пароль, я хочу понять тебя, побыть с тобой.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, возможен дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Влажность 85%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место,

место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, возможен дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Влажность 85%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.